0: Vous écoutez La Contemporaine sur francemusique.fr.
1: Ша! Приказ по армии искусств. Канителят стариков бригады. Канитель одну и ту ж. Товарищи, на баррикады. Баррикады сердец и душ. Только тот коммунист истый, кто мосты к отступлению сжег. Довольно шагать, футуристы. В будущее прыжок. Паровоз построить мало. Накрутил колес и утек. Если песнь не громит вокзала, то к чему переменный ток? Громоздите за звуком звук вы. И вперед, пая и свища. Есть еще хорошие буквы. Р, Ша, Ща. Это мало построить парами. Распушить по штанине канты. Все совдепы не сдвинут армии, если марш не дадут музыканты. На улицу тащите рояли. Барабан из окна багром. Барабан, рояль раскрояли. Не чтоб грохот был, чтоб гром. Это что, корпеть на заводах? Перемазать рожу в копоть? И на роскошь чужую в отдых осовелыми глазками хлопать? Довольно грошовых истин. Из сердца старое вытри. Улицы наши кисти, площади наши палитры. Книгой времени тысячелистой, революции дни невоспетые. На улице футуристы, барабанщики и поэты.
2: Ça fait du bien, parfois.

0: похоже на визг рин. Вырывается и летит вовне механический нестерпимый звук, звук стали, впившийся в алюминий, механический, ибо не предназначенный ни для чьих ушей, людских, срывающихся с березы белки, тявкающие лисы маленьких полевых мышей. Так отливаться не могут слезы никому,
1: спи,
0: только псы задирают морды пронзительный, резкий крик. Страшнее, кошмарнее редия за алмаза, режущего стекло, пересекает небо, и мир на миг как бы вздрагивает от пореза, ибо там наверху тепло обжигает пространство, как здесь внизу, обжигает черноградую руку без перчатки. Мы, восклицая, вон там, видим вверху.